0: эфире Беринча Радио новости часа. На побережье озера Иссык-Куль 1 августа стартовал официальный этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O Гран-при Кыргызстан. В церемонии открытия принял участие президент Кыргызской республики Садыр Жапаров. Он отметил, что это особенное событие открывает еще одну новую страницу в истории Кыргызстана.
1: Проведение чемпионата столь высокого уровня является большой честью для нашей страны, свидетельством ее растущего международного авторитета и важным шагом к развитию мирового спортивного сотрудничества. Принимая решение о проведении этапа чемпионата мира по водной формуле 1, мы ни на минуту не забывали о своей главной ответственности – бережно относиться к уникальной природе нашей страны, соблюдать высокие экологические стандарты и, самое главное, сохранить Иссык-Куль в его первозданной красоте для будущих поколений. Сегодня мир открывает для себя Кыргызстан по-новому. Туризм является одним из важнейших показателей конкурентоспособности нашей страны и ее привлекательности на международной арене. Убежден, что нынешний этап чемпионата мира станет еще одним наглядным подтверждением нашей последовательности, направленной на укрепление международного авторитета Кыргызстана.
0: Соревнования такого уровня Кыргызстан принимает впервые. В турнире участвовали 8 международных команд и 18 пилотов из 13 стран. Отмечается, что награждение победителей Гран-при с участием главы Кабинета министров Кыргызской республики Адылбека Касымалиева состоится 2 августа. Власти планируют провести соревнования по Формуле 1 на воде и в следующем году. Их организацией займется Госагентство спорта, сообщил директор ведомства Урмат Асанбаев. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Данияр Амангельдиев сообщил о достижении договоренности по возобновлению поставок горюче-смазочных материалов из России. Амангельдиев отметил, что переговоры по поставкам топлива прошли в рамках поручений и ранее достигнутых договоренностей между руководством Кыргызстана и России. Была достигнута договоренность о возобновлении поставки, несмотря на ограничения внутри самой Российской Федерации, сообщил он. По его словам, поставки топлива также осуществляются из других направлений. В частности, Кыргызстан уже получил часть топлива из Беларуси и Китая. Амангельдиев подчеркнул, что на сегодняшний день обеспечены необходимые объемы и качество топлива, а ситуация с поставками находится под контролем. Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской республики провела сравнительный анализ розничных цен на социально значимые продовольственные товары по государствам ЕАЭС и соседним странам по состоянию на 28 июля. Согласно данным службы, в Кыргызстане зафиксированы наиболее низкие цены на мясо, муку первого сорта, куриные яйца, рис и макаронные изделия. Мониторинг проведен в рамках сравнения цен на продовольственные социально значимые товары в государствах ЕАЭС и соседних странах. Налог на жилые дома, квартиры и отдельные категории земельных участков необходимо уплатить до 1 сентября. Об этом напоминает Государственная налоговая служба Кыргызстана. Обязательство распространяется на жилые дома и квартиры, которые не используются для предпринимательской деятельности. До 1 сентября кыргызстанцы обязаны уплатить налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. Как уплатить налог на имущество через кабинет налогоплательщика? Продолжение темы далее. У граждан остается время до

0: Нововведение было направлено на упрощение процедуры для граждан, исключение человеческого фактора и обеспечение равных условий налогообложения. С недавнего времени налоговые отчисления на недвижимое имущество осуществляются в кабинете налогоплательщика, где ГНС определяет сумму налога на основании данных об имуществе. Не надо заполнять никакие бумаги. Все происходит в кабинете налогоплательщика. Для актуализации данных Государственная налоговая служба, а также Госагентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии страны объединили базы данных по владению недвижимостью, как жилой, так и нежилой. Теперь у обоих ведомств есть единая информация о том, кто и чем владеет. По словам главного инспектора отдела местных налогов Управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Бакыт Иманкулова, следует обратить внимание, что налоговые извещения о начислении налога на имущество направляются налоговым органам налогоплательщикам не позднее 1 августа налогового периода. Налоговые извещения – это документ, содержащий сведения о начисленной сумме налога на имущество за соответствующий налоговый период.
1: Для того, чтобы посмотреть налоговое извещение о начислении налога на имущество, можно дистанционно, не приходя в налоговую службу, через сайт налоговой службы STE.gov.hg, подать заявку на открытие личного кабинета. В течение определенного срока это рассматривается и открывается личный кабинет. Следовательно, в этом личном кабинете налоговым органам, налогоплательщику до 1 августа направляется извещение именно о начислении налога, налогового обязательства. И это налоговое извещение, это документ, содержащий сведения о начислении суммы налога. Для просмотра извещения через личный кабинет надо авторизоваться, на главной странице перейти в раздел «Переписка с ГНС», потом, открыть подраздел «Уведомления», там несколько будет подразделов, выберите раздел «Извещение ГНС», и далее открываете документ извещения ГНС по имуществу. В этом извещении уже будет вся информация о том объекте, на который начислен налоговый обязательство по имуществу налога.
0: Для уплаты налога через кабинет налогоплательщика необходимо выполнить следующие действия. Пойдите в кабинет налогоплательщика. На главной странице в разделе «Налоговые обязательства» отображается сумма начисленного налога на имущество за текущий налоговый период. Выберите объект имущества, по которому необходимо произвести оплату. После выбора объекта имущества система отобразит сведения о начисленной сумме налога, подлежащей уплате. Нажмите кнопку «Оплатить». Система автоматически сформирует QR-код для уплаты, банковские реквизиты, расчетный счет для перечисления платежа по выбранному виду налога. Произведите оплату любым удобным способом, используя QR-код или банковские реквизиты.

0: Здесь надо сразу отметить, что есть небольшие неточности, которые уже второй год исправляем, и уже почти все исправлено. Но на данный момент все-таки хотел бы призвать всех, значит, налогоплательщиков, которые владеют имуществом, чтобы они, значит, сверились с кадастровой службой о своих объектах имущества. На сегодняшний день имеются случаи, что в базе данных некорректные значения площади объектов имущества есть. Есть дублирующие записи, то есть на один и тот же адрес, чтобы избежать это все, ошибки в ИНН не есть. Потом некорректно, ну, и таких мелких ошибок много, и чтобы этого не повторялось, чтобы было корректное начисление налога на имущество, надо сверить с кадастровой службой вот эти характеристики объекта.
1: Напомним, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры, неиспользуемые для предпринимательской деятельности, налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах или на сайте sti.gov.kg.
2: Прогноз погоды по Кыргызстану на 2 августа. Как сообщает Кыргызгидромет, 2 августа без осадков, днем в горных районах Ужской области. Кратковременные дожди, грозы в зоне земледелия Ужской области и по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской области прогреется до 34-39 днем, 18-23 градусов ночью. В Талаской области днем 32-37, ночью 14-19. Баткенская область ночью 20-25, днем 34-39. Ужская и Джалабадская области днем также 34-39, ночью 20-25. Иркутская область днем 27-32, ночью 12-17. Нарынская область ночью 8-13 градусов тепла, днем 30-35. В Бишкеке без осадков, минимальная температура воздуха ночью 21-23, днем 37-39. В Чулпанате без осадков, температура

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля. Гранд-трак идет бок о бок! О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Морана нигде не видно. Гран-при чемпионата мира F1H2O в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
1: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
2: В Бишкеке 9 часов.

0: слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Кыргызстан и Объединенные Арабские Эмираты отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Президент Садыр Жапаров и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахаян обменялись поздравительными посланиями. В них отмечается, что за 30 лет двусторонние отношения достигли высокого уровня и продолжают развиваться в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, цифровой, туристической и гуманитарной сферах. Стороны подтвердили готовность и дальше укреплять дружественные связи и реализовывать совместные проекты. Аналогичные поздравления поступили от руководителей правительства и руководства Дубая. Президент Садыр Жапаров отметил международное значение проходящего на Иссык-Куле чемпионата мира «Формула-1» на воде. На своей странице в социальных сетях накануне 1 августа глава государства заявил, что Кыргызстан вместе с другими странами Центральной Азии вновь продемонстрировал регион как пространство мира, взаимного доверия и готовности принимать мероприятия мирового уровня. Жапаров также выразил благодарность коллегам за поддержку и участие в чемпионате. Напомним, в международных соревнованиях на Иссык-Куле участвует 18 сильнейших пилотов из 13 стран мира. Чемпионат считается одним из наиболее престижных и технологичных соревнований на водно-моторном спорте. Общественный порядок на территории проведения международных спортивных соревнований по «Формуле-1» на воде на Иссык-Куле находится под контролем сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщили в МВД Кыргызской Республики. По данным ведомства, ранним утром сотрудниками был проведен инструктаж, в ходе которого поставлены задачи по обеспечению общественной безопасности мероприятия и дорожного движения. Накануне 1 августа на Иссык-Куле завершился первый день этапа чемпионата мира «Формулы-1» на воде. По итогам квалификации пол-позицию завоевал трехкратный чемпион мира Йонас Андерсен из Team Abu Dubai. Вторым стал действующий чемпион мира Шон Торренте, третьим – Алекс Лекстрем. Первый спринт выиграл Андерсен, вторым финишировал его напарник Эрик Старк, третьим – двукратный чемпион мира Сами Селио. Во втором спринте победу одержал Шон Торренте, вторым стал Алекс Лекстрем, третьим – Стефан Арант. По итогам всех заездов сегодня, 2 августа, будут определены победители. Лучшие пилоты поднимутся на пьедестал почета и получат награды во время торжественной церемонии закрытия соревнований. Кыргызстан вернул на родину около 500 граждан, преимущественно женщин и детей, находящихся в зонах вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке. Об этом на заседании Нацсовета сообщила заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции Аида Исатбек-Кызы. По ее словам, в 2021 году из Ирака были возвращены 79 граждан, а в 2022 и 2024 годах из лагерей в Сирии еще 460 человек, большинство из них дети. Репатриированные прошли медицинское и психологическое обследование, получили необходимую помощь и восстановили документы. Для детей организовали обучение и дополнительную подготовку. По данным министерства, 79 детям назначены опекуны, 71 ребенок получает государственное пособие для малообеспеченных семей. Завершение выпуска подробно. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня без осадков, днем в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха Чуйская область плюс 34,39, Таласская область плюс 32,37, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 34,39, Иссык-Кульская область плюс 27,32, Нарынская область плюс 30,35, в Чолпан-Ате без осадков днем плюс 27,29, в Бишкеке без осадков днем плюс 37,39.
1: Первое информационное радио. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфиринде «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Каипова. Бул жолу студиябызга Ала Тоо Адабы журналынын баш редактору, Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов агайды чакырдык. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
4: Саламатчылык.
3: Жакында эле Ала Тоо журналынын кайра жаңылып, жаңы форматта эфирге чыкканы чоң жаңылык болду. Анан биринчи радио өз шурунда дагы бул Ала Тоо журналынын чыгышы жөнүндө маалымат бердик. Журналдын кайрадан жарыкка чыгышына Кыргыз Республикасынын президенти өзгөчө маани берип, алгачкы саны колума тийди деп куттуктоосун жолдоп, ошондой эле журналга чоң үмүт артып атат да. Ошол эле улуу туңгусун кайра жаратууда, жаштарды китепке тартууда, тарбиялоодо көп кырдуу маалыматтарды бере турган улуттун туңгусуна кызмат кылат деген таризде өзүнүн куттуктоосун жолдоп үмүтүн артып отурат. Анан Ала Тоо журналынын чыгышы жөнүндө.
5: Рахмат. Мына Ала Тоо журналынын чыгар алдында дагы ошол элибизге, журтубузга кеңири маалымат бере баштаган болчубуз. Мына эми ошол биздин күткөн күнүбүз келип, Ала Тоо журналыбыздын тушоо кесер азимин өткөзүп алдык. Тушоо кесер азимине ошол кыргыздын белгилүү айтылуу адабиятчылары, академиктер Осман Акын Ибраимов, Абдулан Эркебаев сыяктуу ошол биздин адабиятыбыздын мыкты өкүлдөрү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл акын жазуучулары, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер, жалпы эле ошол адабиятыбыздын көрөрмандары ошол улуттук китепканабызга келип, Ала Тоо журналыбыздын бет ачарына катышып, ушул адабий Ала Тоо журналынын чыкпай калганынан бери ушунчалык баягы сагынып калганын айтып белгилеп, өзгөчө белгилеп ушул биздин кубанычыбызга ортоктош болуп кетишти да. Бул Ала Тоо журналынын өзү 95 жылдык тарыхы бар. Биздеги адабиятыбыздагы ушул классиктерибиз деп коебуз, ушул улуу муундагы өкүлдөрүбүз деп коебуз, ушулардын баардыгынын чыныгы мектеби болгон адабий журнал да бул. Ошол эле Абы Токумбаев Биринчи чабуул деген журнал аталышында чыккан Ала Тоо, ошондо баш редактор болуп иштесе, Навот Чыңгыз Айтматов, алы ошол Түгөнбай Сыдыкбеков, Касымалы Жантөшев, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Бексултан Жакиев, Түмөнбай Байзаков жана дагы башка мыкты биздин улуу муундагы өкүлдөрүбүздүн чыныгы адабий мектеби болгон ушул Ала Тоо журналы эле да. Анан ушул баягы совет доорунда бул журналыбыз аябай ушундай окумалуу журналдардын бири болуп, анын чыккан нускасы, бир айлык нускасы 70 миңге чейин чамалап барган учурлар болгон да. Ошол учурда элибиз бир чети окумалуу экен, бир чети ушунчалык баягы адабиятты сыйлап турган эл экенибизди ошол

0: Вы слушаете Беринчи Радио в эфире «Новости часа». Министр транспорта и коммуникации Кыргызстана Талантбек Султубаев и министр транспорта Узбекистана Ильхом Ахкамов посетили основные строительные объекты железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, строящиеся на территории Кыргызстана, и на месте ознакомились с ходом реализации проекта. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, в рамках рабочей поездки министры осмотрели строительство туннелей, мостов и других инженерных сооружений, а также дали оценку ходу выполняемых работ. Кроме того, были обсуждены текущее состояние строительства, предстоящие этапы и вопросы реализации проекта в установленные сроки. Стороны встретились со специалистами и ответственными сотрудниками, задействованными на строительстве, и обменялись мнениями о ходе реализации проекта, качестве строительных работ и предстоящих этапах. Следует отметить, что в настоящее время на кыргызском участке железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан ведутся широкомасштабные строительные работы. В рамках проекта строятся туннели, мосты и другие объекты инженерной инфраструктуры. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан является крупным инфраструктурным проектом, направленным на расширение транзитных возможностей Кыргызстана, повышение его логистического потенциала, создание новых рабочих мест и укрепление стратегической роли страны в международном транспортном коридоре. Кыргызстан вернул на родину около 500 граждан, преимущественно женщин и детей, находившихся в зонах вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке. Об этом на заседании Национального совета сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Аида Исатбек-Кызы. По ее словам, в 2021 году из Ирака были возвращены 79 граждан, а в 2022-2024 годах из лагерей в Сирии еще 460 человек, большинство из них дети. Репатриированные прошли медицинское и психологическое обследование, получили необходимую помощь и восстановили документы. Для детей организовали обучение и дополнительную подготовку. По данным министерства, 79 детям назначены опекуны. 71 ребенок получает государственное пособие для малообеспеченных семей. Профессиональное обучение прошли 54 женщины, 46 из них трудоустроены. 4 малообеспеченные семьи получили по 150 тысяч сомов на открытие малого бизнеса. В министерстве подчеркнули, что социальная адаптация и поддержка репатриированных семей продолжается. На Иссык-Куле подходит к завершению первый в истории Центральной Азии этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O Формула-1 на воде. В соревнованиях участвуют сильнейшие пилоты мира. Сегодня, 2 августа, состоится церемония закрытия, где будут объявлены победители Гран-при Кыргызстана. Далее подробно. Иссык-Куль в эти дни стал центром мирового водно-моторного спорта. Здесь впервые в истории Центральной Азии проходит этап чемпионата мира F1H2O, соревнование, которое за зрелищность и скорость нередко называют «Формулой-1 на воде». Накануне на побережье Иссык-Куля состоялась официальная церемония открытия Гран-при Кыргызстана. В ней приняли участие президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Главам государств представили участников соревнований и гоночные болиды. Открывая торжественную часть, президент Садыр Джапаров отметил историческое значение проведения чемпионата в Кыргызстане.
1: Дүйнө жүзү Кыргызстанды жаңыча тааный баштады. Кыргызстанда туризм мамлекеттин атаандашы.
2: Сегодня мир открывает для себя Кыргызстан по-новому. Туризм является одним из важнейших показателей конкурентоспособности нашей страны и ее привлекательности на международной арене. Убежден, что нынешний этап чемпионата мира станет еще одним наглядным подтверждением последовательности нашей политики, направленной на укрепление международного авторитета Кыргызстана. Мы придаем первостепенное значение качеству туристических услуг, обеспечению безопасности, развитию современной инфраструктуры, а также атмосфере искреннего уважения и гостеприимства.
0: Для Кыргызстана проведение такого турнира – это не только спортивное событие, но и возможность представить страну

0: Казахстана в целом?
1: Вы знаете, я считаю, что мы открытие сделали на хорошем уровне. 4 президента Центральной Азии открыли мероприятие. Вы же видели, где около более 5000 человек сейчас находятся в ивент-зоне. Я думаю, все идет на хорошем уровне.
0: Масштаб соревнований смогли оценить и гости Сыкуля. На берегу озера собрались тысячи зрителей, которые наблюдали за скоростными заездами и работой команд. Особое внимание событие привлекло и у путешественников, и авторов туристического контента. Тревел-блогер Степан Джаратман отмечает, что проведение международных соревнований такого уровня меняет привычное представление об Сыкуле.
2: Это большой праздник для всего Кыргызстана. Я всех поздравляю, всех кыргызстанцев, потому что страна и так очень сильно развивалась. А сейчас с этим событием, я уверен, еще будет огромный-огромный шаг вперед. Весь мир узнает про Кыргызстан. Вот, и туризм будет очень сильно развиваться. Поэтому Эдуарда Кубатова, Садыра Нургуджоевича я очень-очень поздравляю. И, в общем, это реально большой праздник для всего Кыргызстана.
0: Самое главное спортивное событие еще впереди. Сегодня, 2 августа, определятся победители Гран-при Кыргызстана. Лучшие пилоты поднимутся на пьедестал почета и получат награды на торжественной церемонии закрытия. Для зрителей это станет финальной точкой первого в истории Центральной Азии этапа чемпионата мира F1H2O. Но для Кыргызстана значение этих соревнований выходит далеко за пределы нескольких дней гонок. Сыкуль получил возможность заявить о себе как о площадке для проведения крупных международных спортивных мероприятий, а созданная для чемпионата инфраструктура в дальнейшем может использоваться для других масштабных событий. Первый Гран-при Кыргызстана подходит к финалу. Сегодня на Сыкуле определятся сильнейшие пилоты этапа, а вместе с этим завершится историческая для региона глава чемпионата мира «Формула-1» на воде. В Балыкчи продолжается строительство объездной автомобильной дороги протяженностью почти в 6,5 километров. Работы, как напомнили в Минтрансе, начались еще в апреле. Новая дорога будет четырехполосная. Проект предусматривает строительство 3 кольцевых развязок, моста через железную дорогу, 12 водопропускных труб, велосипедной дорожки шириной 12 метров и автомобильной парковки. Ожидается, что новая трасса сократит поток транзитного транспорта через центр Балыкчи, повысит безопасность движения и уменьшит время в пути. Правоохранительная и государственная правовая система Кыргызской Республики понесла тяжелую и невосполнимую утрату. Скончался известный государственный деятель, заслуженный артист и юрист Кыргызстана, бывший генеральный прокурор Камбаралы Кангантиев. Камбаралы Кангантиев окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета в 1974 году и всю профессиональную жизнь посвятил работе в органах прокуратуры и государственной службе. Начав трудовую деятельность следователем прокуратуры Сыкульской области, он впоследствии возглавил Генеральную прокуратуру Кыргызстана. С ноября 2005 года и по март 2007 года занимал должность генерального прокурора. В 2005 году Кангантиев был избран депутатом Жогорку Кенеша 3-го созыва и возглавлял профильный комитет по вопросам законности и судебно-правовой реформы. В последующие годы работал представителем президента и правительства в парламенте, а также советником президента. Руководство страны и государственные деятели выразили глубокие соболезнования родным и близким Камбаралы Кангантиева, отметив его вклад в укрепление законности и правопорядка. И в завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня без осадков, днем в горных районах Ошской области кратковременные дожди и грозы, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков, Чуйская область +34-39, Талаская область +32-37, Баткенская, Ошская, Джалабадская области +34-39, Исыкульская область +27-32, Нарынская область +30-35, в Чолпанате без осадков, днем +27-29, в Бишкеке без осадков, температура воздуха днем +37-39.
3: Первое информационное радио.
4: Жаштар коомдук турмушта.
5: Салам, жарат мандагын көрөтөсүз.
4: Жаштар саясатта.
5: Баралтын болушту.

Библиум тасри Атенеси Хандай Мамилеглад Палтарга, что она устарает этот внутренний стержень, если твердый будет у ребенка, уж он моим дети шкачем, баланы, чё мой туп, а ты не смей ты калкетта. Дети жил тарбия берген, а ты не сирич жилдан мектептен өзгөрбөт эч качан. Ушу берген, жана задаток ушу берген тон менен эле окуучу өсүп

0: Стэнфорд. Там было 5 коротких эссе, 3 длинных. И вот я их все по очереди заполнял и таким образом отправил.
1: Так что, негізі, қайсыл бағытын таңдау

Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи Радио, как всегда, в это время продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Бакыт Ашрахманов. В Кыргызстане упрощено оформление загранпаспорта для детей до 16 лет. Президент Садырджа

сколько это будет стоить. Но раз уж мы сегодня говорим о нововведениях, и как я уже отметила, что вот эти вот данные нововведения, данные изменения, они упрощают или упростят

необходимыми, почему эти изменения были введены, почему была вот такая инициатива наверняка поднята, что потом уже и депутаты парламента, соответственно, тоже у себя на заседаниях рассматривали этот вопрос.

это приводит к таким бюрократическим вопросам, когда им нужно получать доверенность, когда затрудняется это получение доверенности. То есть еще если он не

0: этим вообще было инициировано. И в целом, я считаю, что теперь именно как госорган, вот госучреждение, которое уполномочено регистрировать, документировать, мы документируем. То есть процедурно это намного упростит. Стоит отметить, что закон вступает по истечении 10 дней, а в течение месяца мы должны привести свои нормативные правовые акты в соответствии с законом. То есть у нас есть инструкция о порядке приема и оформления документов в общегражданском, общенациональных паспортов. Там мы уже начали, внесем корректировки, исключим из требования ходатайств или вот доверенное согласие от обоих родителей, то есть впредь достаточно будет предоставить согласие одного из родителей.
1: Елизавета Николаевна, а вот мы сегодня с вами озвучиваем, а что же на самом деле изменилось или изменится вот с такими нововведениями? Но вы сами признаете, что ранее процедура была наверняка более сложной и могла требовать дополнительных согласований, то теперь намного все упрощено. Вот как я услышала из ваших уст, теперь для того, чтобы оформить загранпаспорт ребенку, не достигшему 16 лет, достаточно заявления одного из родителей или законного представителя. Я вот помню, если раньше, например, даже требовали, может быть, обязательную прописку для детей при подаче документов на получение загранпаспорта, то сегодня такой документ

это очень тоже усложняло процедуру, потому что зачастую очень много наших граждан не имеют собственного жилья, и им приходилось просить кого-то, чтобы они прописали ребенка, да, на время. Плюс еще мы ранее запрашивали и доверенности. Доверенность запрашивали, то есть это дополнительные расходы. На сегодняшний день она упрощена. То есть если ранее нужна была прописка,

Да, вот я сейчас тоже хочу привести такой вот пример, но, может быть, он такой, может быть, распространенного характера. Например, мама находится с ребенком здесь, в Кыргызстане, да? Папа находится

образование, а для того, чтобы попасть в другую страну, у него должен быть на руках какой-то документ, а этот документ — это прежде всего загранпаспорт этого ребенка, который не достиг 16 лет. И, соответственно, наверное, сейчас возникает вопрос: для того, чтобы ребенку выехать на Олимпиаду или, может быть, выехать на международные соревнования, необходимо же получить этот загранпаспорт. Что делать в этом случае? Как, например, себя вести маме или, например, папе, который находится в трудовой миграции?

0: Давайте вот начнем с того, что я расскажу пошагово, что нужно для этого сделать. Допустим, если ребенку нужно выехать за пределы нашей страны, допустим, если ему нужно на соревнование какое-то, то достаточно того, чтобы мама обратилась с ребенком, они фактически вот сами приходят, оформляют, фотографируются в теме, там же заполняют ходатайство. На основании ходатайства, учитывая, что отец является гражданином нашей страны, мы информацию о его отце можем получить у себя в системе.
1: То есть эта информация в этой системе
0: да,
1: есть?
0: Да, уже есть. Да. Он, если документирован нашим паспортом, эта информация у нас будет. Мы можем его паспортные данные взять с этой системы. Мама заполняет ходатайство, оформляет и отправляет. Срок изготовления паспорта.

0: получают паспорт, на основании того, что он уже документирован, мы отвечаем только на стороне именно документирования, мы выдаем ему паспорт. На основании, вообще, когда обсуждали этот законопроект, были представители погранслужбы и договорились к тому, что пришли к тому, что они будут пропускать в интересах, разные могут быть ситуации, и чтобы не допустить против воли детей, или, допустим, чтобы не было никаких разногласий, они будут запрашивать, допустим, если ребенок официально идет на какое-то соревнование, значит, ходатайство от учреждения соответствующего у них должно быть на руках. И в соответствии с этим документом погранслужба уже может пропустить.
1: То есть, еще раз, если, например, мы говорим, что было до, и здесь надо сказать, что вот те нормы, которые существовали, они ограничивали, вот как я понимаю, права как детей, так и родителей, и создавали, можно сказать, какие-то определенные административные сложности, административные проблемы. Вот я знаю, что вот многие семьи были вынуждены обращаться в судебные органы для того, чтобы оформить документы, а это своего рода тоже затягивание процесса на много-много времени, может быть месяц, может быть месяцы. И поэтому

0: что это упрощение касается именно тех родителей детей, которые находятся внутри страны, то есть на территории Кыргызской Республики. Если они находятся, вот ребенок и родители находятся за пределами нашей страны, то вообще уполномоченный принимать документы, это дипломатические наши представительства или консульские учреждения, там согласие обоих родителей обязательно.
1: А если, например, ходатайства одного из родителей нет, вот я тоже когда открывала программу, я сделала ссылку на то, что документ могут оформить на основании решения суда. Но здесь тоже может возникнуть вопрос, это ведь тоже не так быстро. Пока напишешь, например, я уж не знаю, из кого я заявила,
0: да,
1: что это пишется, да, и срок рассмотрения.

да, но это не по нашей части будет, понятно. Да. Но в целом вообще упрощение идет очень хорошее для граждан. Это в первую очередь интересы ребенка, интересы детей, которые вот хотят участвовать и могут участвовать, представлять, может быть, нашу страну на уровне другого государства, другой страны, да. И в этом намного упростится. Это где-то по истечении месяца уже можно будет гражданам обращаться с одним из родителей. У нас вообще в планах есть и онлайн-подача. Мы это тоже рассматриваем, потому что именно вот госучреждение Кузмат, мы с Байдунем работаем над теми программами, которые, возможно, упростят, которые можно будет подавать, не выходя из дома, не обращаясь, чтобы разгрузить наши ЦОНы, вообще уменьшить вообще затраты, временные и финансовые.

допустим, на примере, да, они могут, граждане нашей страны могут обратиться также в консульские учреждения, где наш консул или наши вот сотрудники, они тоже уполномочены выдавать эти согласия, которые автоматически при вбивании вот этих их уникальных номеров у нас они автоматически отображаются в наших информационных системах. То есть если они, даже будучи, находясь там, не в Кыргызстане, они смогут выдать доверенность с указанием

0: наверное, тоже для новорожденных один срок. Для тех, кто учится, например, в третьем, в пятом или в шестом классе, здесь другой срок. Я думаю, про сроки вам тоже есть что сказать.
1: Да, именно детям до одного года срок действия паспорта на 2 года. То есть в этот период ребенок активно растет, и черты лица тоже вот меняются. А с года до 16 лет сроком на 5 лет. По достижению

вот допустим, если у нас был опыт, когда в 2021 году, когда во время ковида, да, во время ковида мы столкнулись с такими вопросами, когда по решению кабинета

вот эта вот новая норма или вот эти нововведения уже заработают. Я думаю, здесь вот вам тоже о сроках тоже надо, наверное, упомянуть, потому

0: сегодня мы говорим о том, что намного все упрощено. Поэтому и возникает вопрос, когда это все заработает?
1: Точную дату я сказать не могу, но у нас есть инструкция, она утверждена Кабинетом министров, постановлением Кабинета министров, в которой полностью расписано, как нужно принимать, какие документы нам нужны для оформления анкет заявлений, при документировании вообще национальными паспортами граждан Кыргызской Республики. И в этой инструкции мы сейчас уже вносим изменения в части вообще истребования этих документов. Вот этот сам проект будет согласовываться с членами Кабинета министров. То есть это нужно будет определенное время, это общественное обсуждение, процедуру он должен пройти, согласование с соответствующими государственными органами, потом принятие. Ну, это мы будем уже в таком ускоренном варианте это все рассматривать. Помимо этого мы уже, наши сотрудники, все центры обслуживания населения, они уже уведомлены, они знают, что предстоит на уровне справочных информационных блоков, они уже консультируют граждан, чтобы граждане уже не думали, чтобы они не думали, что уже можно получать эту услугу. То есть у нас есть еще время, чтобы мы привели в соответствие свои нормативки. После того, как мы внесем эти нормативки, то уже полноценно, я думаю, может быть, я надеюсь, что мы это быстро согласуем, никаких там вопросов не возникнет, и мы где-то, может быть, к середине июля мы уже сможем предоставлять уже упрощенный порядок получения этих паспортов.
2: Актуальный разговор на Беринчи радио.
0: Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что сегодня мы говорим о том, что в Кыргызстане упрощено оформление загранпаспорта для детей до 16 лет. По новым правилам, общегражданский паспорт ребенку до 16 лет будет оформлять на основании ходатайства одного из родителей или законного представителя. Также сообщается, что документ уточняет порядок выдачи паспортов гражданам Кыргызской Республики, которые живут в стране и за рубежом. И напомню, что данные изменения упрощают оформление паспортов детям, сделав процесс более быстрым и доступным. И вот сегодня в программе, напомню, мы и говорим о том, почему данные изменения стали необходимыми, насколько эти изменения учитывают особенности семей, где один из родителей проживает, к примеру, за рубежом или не имеет возможности присутствовать лично. Говорим о том, какие документы нужны для оформления загранпаспорта, сколько времени занимает оформление загранпаспорта. И вот чуть ранее мы даже озвучили, какие

к чему эти изменения должны привести, когда оформлять, почему необходим загранпаспорт для ребенка, не достигшего 16 лет. Говорили о том, вообще какова процедура должна быть на самом деле. Но у меня есть

0: радиослушательница не уточнила, загранпаспорт или общегражданский паспорт для несовершеннолетних или, может быть, для взрослого человека. Ну, может быть, озвучите и тот вариант.
1: Саламатская.

такого рода вопросы, что вот, если, например, срок паспорта истек, ждут ли меня штрафные санкции, должна ли я оплачивать штрафы. Но я уж не знаю, откуда берется эта информация, Перизатна Любековна, но здесь надо, опять же, сказать и заверить, что если...

запросить, оформить. Все это можно сделать и никоим образом не бояться, что вы

0: часто бывает и задается такой вопрос, если, например, один из родителей является иностранным гражданином, то, соответственно, как быть в этом случае?
1: Вот, допустим, если в случаях, когда оба родителя

Если касается вопрос, когда один из родителей является иностранным гражданином, то в этом случае

листочек разместил. Если вы позволите, я зачитаю. В связи с данными нововведениями, не вырастет ли риск незаконного вывоза детей? Я уж не знаю, что вы на этот вопрос скажете, но тем не менее, здесь мы же с вами говорили, что если, например, вот новые правила, то здесь общегражданский паспорт ребенку до 16 лет будут оформлять на основании ходатайства одного из родителей или законного представителя. Вот уже здесь

0: да, как мамы, так и папы. Поэтому такой, наверное, вопрос может быть и не должен возникать, но тем не менее, вот насколько вот вы можете сказать, не вырастет ли риск незаконного вывоза детей. Хотя мы понимаем, что если у вас информационная база данных, все это будет рассматриваться, все это будет браться во внимание. Пожалуйста.
1: Вообще, в целом, если касается вопроса, мы документируем детей, то есть загранпаспорта. По новым правилам мы выдадим паспорт, оформим, выдадим паспорт на основании одного из родителей, то есть или законного представителя. То, что касается пересечения границ, то есть, допустим,

на сегодняшний день, после того, как мы выдадим паспорт, все равно есть контроль. То есть

сейчас при достижении совершеннолетия получить паспорт, наверное, тоже очень просто. Опять же, нужно обращаться в центр обслуживания населения. Или можно, например, сидеть у себя дома, открыть портал Тюндюк и, соответственно, там ответить на все эти вопросы, какие-то справки предоставить, я уж не знаю. Вообще, вот сейчас для того, чтобы в первый раз

0: На сегодняшний день, вот у нас, я ранее озвучила, что у нас есть инструкция, которая утверждена постановлением Кабинета министров, и согласно вот этой инструкции, при достижении 16-летнего возраста гражданин, наш гражданин может подать на получение паспорта ID-карт и одновременно может подать на получение общегражданского паспорта. То есть двойная подача у нас разрешена. Что для этого нужно? Это просто приходит один из родителей, предоставляет документы. Это тоже упрощено. То есть если есть в наших системах оцифрованное свидетельство о рождении, то на бумажном носителе тоже приносить не нужно. Паспорта родителей, это тоже у нас есть в системах. Достаточно того, что он покажет через мобильное приложение. И все, на основании этого он может уже подать и получить паспорт. Если же ребенок, вот допустим, вообще у нас совершеннолетие это после по достижению 18 лет. До 18 лет он, если он не документирован ID-картой, то он в любом случае должен получить с одним из родителей, то есть парнем, кто-то из родителей должен ему дать согласие. Если же он по достижению 16 лет был документирован ID-картой, то он может на основании ID-карты сам обратиться и обязательно загранпаспорт.
1: Тоже интересуется вопросом касательно того, вообще сколько стоит загранпаспорт для детей. Вот вы сейчас эту, наверное,

0: за вот такую услугу?
1: Первый раз, если он получает по достижению 16-летнего возраста, то паспорт стоит 1130 А есть трехчасовые, это будет стоить 8177 сомов. Есть 4 дня, 2 дня и 8 дней. Ценовая политика зависит от срочности изготовления. А загранпаспорт, те, кто впервые получают, это 2981 сом. Это детям, не достигшим 16-летнего возраста, это по истечении 10 рабочих дней его изготовления. А взрослым это срок передвигается на 18 рабочих дней. И также есть сроки изготовления, то есть они идут в сторону сокращения согласно ценовой политике. Есть 3 часа, есть 2 дня, 4 дня и 8 дней.
0: Не могу не спросить, Перизата Мелитбековна, но вот все эти государственные услуги мы можем получить в центрах обслуживания населения, да? Но вот тоже мы, когда касались этой темы, этого направления, тоже вот многие радиослушатели звонили, задавали вопрос касательно того, вот почему такие большие очереди в центрах обслуживания населения, почему не можете эти очереди как-то разгрузить. И вот представители госучреждения «Автозмат», сидя здесь в студии прямого эфира, тоже неоднократно призывали наших уважаемых граждан, чтобы все вот эти вот государственные услуги, опять же, получение паспорта, или я уж не знаю, получение свидетельства,

0: начала переходить к онлайн-получению услуг?
1: А знаете, вообще, пользуясь тем, что вот у нас есть возможность сейчас информировать наших граждан, то я бы хотела бы сказать и призвать наших

у нас на сегодняшний день есть услуга онлайн получения вообще прописки, онлайн прописки, есть рождение, перемена фамилии, имени, отчества, есть получение через портал, это свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Помимо этого есть любые повторные документы от гражданского состояния, тоже доступны в мобильном приложении. Есть документы, вот зачастую наши граждане приходят и обращаются в ЦОНы за тем, чтобы их, допустим, свидетельство о рождении, свидетельство о браке высветилось в мобильном приложении ТУБИК. Эта процедура называется процесс оцифровки. Граждане могут также, не выходя из дома, сфотографировать свое вот свидетельство, посмотреть, в каком районе они получили, и также отправить запрос на оцифровку. В течение 3 рабочих дней наши сотрудники в территориальных подразделениях ЦОНов, они оцифруют, и они могут обновить свое мобильное приложение, в котором это уже будет высвечиваться. А вообще, наша цель сейчас именно госучреждения КАЗМАТ и по поручению руководства нашей страны, мы переходим вообще на онлайн-формат, чтобы упростить процедуру получения услуг населения, да, чтобы гражданам было легче получать услуги эти. Но вот немаловажно то, что мы разрабатываем эти программы, эти услуги в цифровом формате, но наши граждане иногда не хотят этим услугами воспользоваться. Да, и вот я вот даже скажу, с прошлой недели мы просто начали перестали выдавать талоны на те услуги, которые у нас доступны в мобильном приложении ТУБИК. То есть мы таким способом хотим приучить наших граждан не тратить свое время и ресурсы, обращаясь в ЦОНы. То есть если гражданин, к примеру, обратится в любой ЦОН, там есть наши сотрудники, которые консультируют вообще, как получить эту услугу, как скачать, если это мобильное приложение.

слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Министр транспорта и коммуникации Кыргызстана Талантбек Солтубаев и министр транспорта Узбекистана Ильхом Ахкамов посетили основные строительные объекты железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, строящиеся на территории Кыргызстана, и на месте ознакомились с ходом реализации проекта. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, в рамках рабочей поездки министры осмотрели строительство туннелей, мостов и других инженерных сооружений, а также дали оценку ходу выполняемых работ. Кроме того, были обсуждены текущее состояние строительства, предстоящие этапы и вопросы реализации проекта в установленные сроки. Стороны встретились со специалистами и ответственными сотрудниками, задействованными на строительстве, и обменялись мнениями о ходе реализации проекта, качестве строительных работ и предстоящих этапах. Следует отметить, что в настоящее время на кыргызском участке железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан ведутся широкомасштабные строительные работы. В рамках проекта строятся туннели, мосты и другие объекты инженерной инфраструктуры. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан является крупным инфраструктурным проектом, направленным на расширение транзитных возможностей Кыргызстана, повышение его логистического потенциала, создание новых рабочих мест и укрепление стратегической роли страны в международном транспортном коридоре. Кыргызстан вернул на родину около 500 граждан, преимущественно женщин и детей, находившихся в зонах вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке. Об этом на заседании Национального совета сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Аида Исатбекызы. По ее словам, в 2021 году из Ирака были возвращены 79 граждан, а в 2022-2024 годах из лагерей в Сирии еще 460 человек, большинство из них дети. Репатриированные прошли медицинское и психологическое обследование, получили необходимую помощь и восстановили документы. Для детей организовали обучение и дополнительную подготовку. По данным министерства, 79 детям назначены опекуны. 71 ребенок получает государственное пособие для малообеспеченных семей. Профессиональное обучение прошли 54 женщины, 46 из них трудоустроены. 4 малообеспеченные семьи получили по 150 тысяч сомов на открытие малого бизнеса. В министерстве подчеркнули, что социальная адаптация и поддержка репатриированных семей продолжаются. На Иссык-Куле подходит к завершению первый в истории Центральной Азии этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O Формула-1 на воде. В соревнованиях участвуют сильнейшие пилоты мира. Сегодня, 2 августа, состоится церемония закрытия, где будут объявлены победители Гран-при Кыргызстана. Далее подробно. Иссык-Куль в эти дни стал центром мирового водно-моторного спорта. Здесь впервые в истории Центральной Азии проходит этап чемпионата мира F1H2O, соревнование, которое за зрелищность и скорость нередко называют «Формулой-1 на воде». Накануне на побережье

0: представили участников соревнований и гоночные болиды. Открывая торжественную часть, президент Садыр Джапаров отметил историческое значение проведения чемпионата в Кыргызстане.
1: Дүйнөчүзү Кыргызстанды жаңыча тааный баштады. Кыргызстанда туризм мамлекеттин атаандашы.
2: Сегодня мир открывает для себя Кыргызстан по-новому. Туризм является одним из важнейших показателей конкурентоспособности нашей страны и ее привлекательности на международной арене. Убежден, что нынешний этап чемпионата мира станет еще одним наглядным подтверждением последовательности нашей политики, направленной на укрепление международного авторитета Кыргызстана. Мы придаем первостепенное значение качеству туристических услуг, обеспечению безопасности, развитию современной инфраструктуры, а также атмосфере искреннего уважения и гостеприимства.
0: Для Кыргызстана проведение такого турнира – это не только спортивное событие, но и возможность представить страну международной аудитории. По словам директора Государственного агентства по развитию туризма Эдуарда Кубатова, чемпионат должен способствовать повышению туристической привлекательности Иссык-Куля и Кыргызстана в целом.
3: Вы знаете, я считаю, что мы открытие сделали на хорошем уровне. 4 президента Центральной Азии открыли мероприятие. Вы видели, где около более 5000 человек сейчас находятся в ивент-зоне. Я думаю, все идет на хорошем уровне.
0: Масштаб соревнований смогли оценить и гости Иссык-Куля. На берегу озера собрались тысячи зрителей, которые наблюдали за скоростными заездами и работой команд. Особое внимание событие привлекло и у путешественников, и авторов туристического контента. Тревел-блогер Степан Джаратман отмечает, что проведение международных соревнований такого уровня меняет привычное представление об Иссык-Куле.
4: Это большой праздник для всего Кыргызстана. Я всех поздравляю, всех кыргызстанцев, потому что страна и так очень сильно развивалась. А сейчас с этим событием, я уверен, еще будет огромный-огромный шаг вперед. Весь мир узнает про Кыргызстан. Вот, и туризм будет очень сильно развиваться. Поэтому Эдуарда Кубатова, Садыра Нургуджоевича я очень-очень поздравляю. И, в общем, это реально большой праздник для всего Кыргызстана.
0: Самое главное спортивное событие еще впереди.

это станет финальной точкой первого в истории Центральной Азии этапа чемпионата мира F1 H2O. Но для Кыргызстана значение этих соревнований выходит далеко за

а созданная для чемпионата инфраструктура в дальнейшем может использоваться для других масштабных событий. Первый гран-при Кыргызстана подходит к финалу. Сегодня на Иссык-Куле определятся сильнейшие пилоты этапа, а вместе с этим завершится историческая для региона глава чемпионата мира «Формула-1» на воде. В Балыкчи продолжается строительство объездной автомобильной дороги протяженностью почти в 6,5 километров. Работы, как напомнили в Минтрансе, начались еще в апреле. Новая дорога будет четырехполосная. Проект предусматривает строительство трех кольцевых развязок, моста через железную дорогу, 12 водопропускных труб и автомобильной парковки. Ожидается, что новая трасса сократит поток транзитного транспорта через центр Балыкчи, повысит безопасность движения и уменьшит время в пути. И в завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня без осадков, днем в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В зоне земледелия Ошской области.

0: Кыргызстан. Өздүү өлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Буңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
1: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жаштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
2: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор выпуска программы «Диалог со временем».
3: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, происходивших в Кыргызстане, о судьбах людей, о традициях и смыслах, которые передаются из поколения в поколение. Это страницы прошлого, которые помогают понять, как формировалась история, какие ценности сохранялись и почему они остаются важными сегодня. Диалог со временем – это разговор о том, что связывает нас с прошлым, потому что оно не исчезает бесследно. Оно живет в культуре, в памяти и в тех днях, которые мы продолжаем отмечать. Сегодня история праздника, который появился задолго до современных государств и прошел через тысячелетия. История Нуруза. История Наурузу уходит в глубокую древность, более чем на 3000 лет назад. Его происхождение связано с древними цивилизациями Ирана и Средней Азии. Праздник приурочен к дню весеннего равноденствия, моменту, когда день и ночь становятся равными. В древности этот день воспринимался как начало нового года и нового природного цикла. Для земледельческих и кочевых народов это было время обновления, пробуждения земли, начала полевых работ и нового хозяйственного периода. Историки связывают Ноуруз с традициями древнеиранской культуры и зороастризма, одной из древнейших религий мира. В ее основе лежала идея борьбы света и тьмы, добра и зла. Весеннее равноденствие символизировало победу света, а значит, начало новой жизни. Считается, что уже в эпоху Ахеменидской державы, более 2500 лет назад, Ноуруз отмечался как государственный праздник. В Персеполе, столице Древней Персии, правители принимали делегации, приносили дары, а сам праздник становился символом единства и обновления государства. С распространением народов на территории Центральной Азии традиции Ноуруза постепенно адаптировались к местной культуре. У тюркских народов, включая кыргызов, он стал неотъемлемой частью кочевой жизни. Здесь он приобрел особый смысл не только как природный рубеж, но и как начало нового жизненного этапа после зимовки. Весна означает начало движения, перекочевку, обновление хозяйства. Именно поэтому Ноуруз воспринимался как время надежды и новых возможностей. С праздником были связаны определенные обряды. Люди очищали дома, обновляли одежду, старались завершить все старые дела. Считалось, что в Новый год нельзя входить с долгами, обидами и нерешенными вопросами. Особое значение имела пища. Готовили блюда, символизирующие достаток и изобилие. Одним из главных становились сумелек – блюдо из пророщенной пшеницы, которое символизирует жизнь и рост. Сам процесс приготовления был коллективным и объединял людей. Сегодня Ноуруз отмечается широко и официально, однако его смысл остается глубоко личным для каждого. О значении этого праздника рассказывает заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Таланталы Бакчиев.
4: Этот праздник даже не религиозный, относится не только к одному какому-то отдельному народу,

наступает новолуние. И с учетом всего этого, это говорит о том, что вот древние народные знания, которые копились веками, тысячелетиями, они вылились в то, что мы сейчас имеем. Я думаю, действительно,

монголоязычные народы, народы Сибири. Насколько я знаю, вот в этот день как раз и алтайский народ, и хакасский народ, и шорский народ, тувинцы, они отмечают этот день. День как Новый год, наступление настоящего Нового года. Это вот

0: году.
1: С приходом ислама традиции Ноуруза не исчезли, а трансформировались. Несмотря на религиозные изменения, праздник сохранил свое культурное значение и продолжал отмечаться как народный. Однако в 20 веке ситуация изменилась. В советский период Ноуруз оказался под запретом, поскольку считался пережитком прошлого. Тем не менее, в семьях традиции продолжали сохраняться. Тихо, без официальных празднований, но с тем же смыслом. Возрождение Ноуруза началось в конце 1980-х годов. С ослаблением идеологического контроля интерес к национальным традициям начал возвращаться, говорит заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Талантаалы Бакчиев.

Во время этот праздник он не отмечался, даже в кругу семьи, но я вот не помню, чтобы этот день мы отмечали в семье. Здесь нет, этого не было. Вот это уже после времен приобретения независимости, этот день приходит нам как день Нового года или Нового дня. Сейчас же мы этот день отмечаем как национальный праздник. Как праздник, присущий только кыргызскому народу, ну, или древнекыргызский праздник, вот, а на самом деле это

0: региональных войн. Вот. И хотелось бы первую очередь пожелать нам мира, спокойствия и согласия.
1: После обретения независимости Кыргызстана праздник получил официальный статус и стал государственным. Сегодня Ноурус остается не просто праздником, а важной частью культурной традиции, которая объединяет людей и поколения. Он сохраняет в себе смыслы, прошедшие из глубины веков, уважение к прошлому, стремление к обновлению и ценность единства. С течением времени меняются формы празднования, появляются новые элементы, но его основа остается неизменной. Это день, который напоминает о цикличности жизни, о связи человека с природой и с обществом. Для кого-то Ноурус – это семейный праздник, для кого-то – возможность встретиться с близкими, а для кого-то – повод задуматься о новом этапе в жизни. Но в любом случае он остается точкой, где пересекаются прошлое и настоящее. Именно в таких традициях особенно ясно прослеживается связь времен, то, о чем мы говорим в программе «Диалог со временем». Это диалог, в котором нет границ между эпохами, где опыт прошлых поколений становится частью сегодняшнего дня, где традиции продолжают жить не только в памяти, но и в повседневной жизни. И пока эти смыслы сохраняются, пока они передаются дальше, этот диалог продолжается. Программу подготовил и провел Канат Султакеев.
2: Уважаемые радиослушатели, это был повтор программы «Диалог со временем».
3: Бишкекте саат 15.

0: adam balası al mustahtan tabiat menin tattu mamlede bolup kelgen geңirip күндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогушту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой, проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
2: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе. Необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
3: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
4: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
1: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
5: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
1: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
6: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
1: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
7: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
1: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
7: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
1: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
8: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Баларусы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите

проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе.

Федерации Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение КРЛМАНа. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства.

0: Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-РСЫ». По вопросам пособия «Бала-РСЫ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
1: Улуттук телерадиоберүү корпорациясы менен Түркия радио телерадиоберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толугу.

пособие «Балаурсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение

кредитования, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS.

размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Тундук могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны.

Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации паспорта.

0: визитом главы государства подписаны договор о союзнических отношениях между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. На уходящей неделе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил страну с государственным визитом. Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия. Об этом сказал Садыр Джапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпан-Ата. Садыр Джапаров в своем приветственном слове отметил значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия в сферах экономики, инвестиций, транспорта, энергетики, образования и других направлениях. В Чолпан-Ате состоялась неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В центре внимания были вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, развития торгово-экономических и транспортных связей, а также расширения взаимодействия между Центральной Азией и Южным Кавказом. Обо всех этих и других событиях далее в еженедельной программе «Апта». Кыргызстан и Узбекистан подписали документы, которые позволят полностью урегулировать пограничные вопросы и увеличить число пунктов пропуска между двумя странами с 15 до 30. Об этом в рамках госвизита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан заявил Садыр Джапаров. Президент также особо подчеркнул важность подписания договора о союзнических отношениях между странами, который выводит двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Для реализации достигнутых договоренностей учреждается Высший межгосударственный совет. В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан искренне радуется динамичному росту экономики Кыргызстана, увеличению промышленного потенциала и реальных доходов населения. Шавкат Мирзиёев заверил, что Узбекистан будет всесторонне поддерживать программы развития с Кыргызстаном. Продолжит Армен Кактанов.
1: В комплексе Рухордо города Чолпан-Ата 30 июля прошла церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Садыр Джапаров встретил его на территории комплекса, и они проследовали поприветствовать почетный караул и делегации.

0: Повестка вашего государственного визита наполнена большим практическим содержанием. Благодаря вашей с вами политической воле удалось завершить делимитацию кыргызско-узбекской государственной границы, что стало по-настоящему историческим достижением. Мы можем с уверенностью сказать, что кыргызско-узбекские отношения переживают один из лучших периодов своей истории. С удовлетворением отмечаю, что сегодня будут подписаны договоры, которые полностью решат пограничные вопросы и увеличат количество пунктов пропуска через кыргызско-узбекскую государственную границу от 15 до 30. Тем самым мы реализовали мечту жителей приграничных областей. Теперь они могут свободно посещать друг друга, поддерживать родственные и дружеские связи, вести деловую активность, обучаться и проводить отдых.
1: Ключевым итогом государственного визита стало подписание договора о союзнических отношениях. Президент Кыргызстана сказал, что документ закрепляет достигнутый уровень доверия между двумя государствами и создает новую политико-правовую основу двусторонних связей.
0: Важным механизмом реализации новой повестки станет учреждаемый нами сегодня Высший Межгосударственный Совет, который обеспечит контроль за исполнением договоренностей и выработку долгосрочных приоритетов кыргызско-узбекского союзничества. Несомненно, стратегическими проектами, совместно реализуемыми нашими странами, является строительство Камбаратинский ГЭС-1 и железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В преддверии вашего визита успешно состоялось 12-е заседание совместной межправительственной комиссии. Кыргызско-узбекский бизнес-форум с участием представительных бизнес-делегаций и очередное заседание делового совета определили ключевые направления для реализации экономических проектов.
1: Между тем, президент Узбекистана назвал подписание договора о союзнических отношениях историческим событием, которое определит дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Мирзиёев поблагодарил кыргызскую сторону за теплый и радушный прием, отметив особую атмосферу состоявшихся переговоров.
2: За короткий период существенно возросло количество совместных наших предприятий. Сейчас их 450. Успешно работает фонд развития, созданный для поддержки промкооперации. Также активно работаем по реализации крупных проектов железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Камбаратинский ГЭС. За последний год мы сделали большой шаг вперед для продвижения этих вопросов. Камбаратинские гидроэлектростанции тоже. Наши регионы наладили прямые контакты. Убежден, что наши итоги наших переговоров послужат дальнейшему укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.
1: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев награжден высшей государственной наградой Кыргызской Республики орденом Манаса первой степени. Государственную награду 30 июля президент Кыргызстана вручил лидеру Узбекистана в городе Чолпан-Ата в рамках его государственного визита.
3: Мы запустили крупные региональные проекты в сферах энергетики и транспорта. Успешно развиваем совместные проекты в области образования, науки, культуры и туризма. Наш регион Центральная Азия переживает важный исторический этап и последовательно превращается в пространство доверия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Здесь я бы хотел подчеркнуть особую роль уважаемого Шавката Миромоновича в формировании новой региональной реальности. В этой связи, а также за весомый вклад по укреплению отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, я принял решение наградить моего дорогого друга, брата президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, высшей государственной наградой Кыргызской Республики орденом Манас. Уважаемый Шавкат Миромонович, позвольте вручить вам орден Манас.
4: Уважаемые дамы и господа!
1: Президент Узбекистана отметил, что ранее был удостоен ряда наград, однако подчеркнул,

0: Слава такое достижение не имеет. Это благодаря политической воле одного человека, мудрого, любящего свой народ, вот такие достижения. Мы, как близкие соседи, братья, союзники, я уже сегодня могу сказать, радуемся этим успехам. И я хочу искренне выразить свою благодарность. Вот сегодняшняя награда, высшая награда ордена Манас, я сердцем прочувствовал вот то отношение, ту ответственность, которую мы заложили с моим братом на достижение той цели, которую мы подписали сегодня в союзнические отношения. Так что я рад очень. Для меня эта награда дает силу уверенности, потому что на самом деле я наград много получал в других государств тоже, но эта награда для меня очень особая. Потому что мы очень близкие люди, близкие народы, очень близкие. И отрадно то, что на самом деле в этот исторический день, когда мы подписываем о союзнических отношениях, меня мой брат награждает орденом, высшим орденом Манас. Это вдвойне приятно. Так что я очень удовлетворен, очень мне приятно. Я еще раз хочу повторить, ощущаю сердечное такое состояние, такое братское отношение узбекскому народу. Это орден не только президента Узбекистана, а отношение к узбекскому народу, к узбекским друзьям. И за это сегодня народ Узбекистана, сегодня, конечно, по всем средствам массовой информации услышишь.
1: Между тем, объем внешнеторгового оборота между Кыргызстаном и Узбекистаном достиг 1,3 миллиарда долларов США. Поставленная цель в ближайшее время довести объем торговли между двумя странами до 2 миллиардов долларов США.

0: Казахстан.
1: На уходящую неделю президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев посетил страну с государственным визитом. Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия. Об этом сообщил Садыр Джапаров на заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чулпан-Ата, которое проходит в третий раз. Был отмечен значительный потенциал для расширения двустороннего взаимодействия двух стран. Продолжит Армек Актанов.
2: В комплексе Рухордо города Чулпан-Ата 31 июля прошла церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Джапаров встретил его на территории комплекса, и они проследовали поприветствовать почетный караул и делегации. Далее Джапаров и Алиев прошли в зал переговоров, и состоялась встреча в формате тет-а-тет, а также третье заседание Межгосударственного совета. Садыр Джапаров сообщил, что между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию стратегического партнерства.
3: Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовное близость. Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Уважаемый Ильхам Гейдарович, ваш визит еще раз подтверждает особый характер кыргызско-азербайджанских отношений. Мы вступаем в новый этап развития двустороннего взаимодействия, основанного на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения. Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед. Именно в такой атмосфере рождаются важные принципы, инициативы и принимаются решения, определяющие будущее двустороннего сотрудничества. Особенно важно, что все достигнутые договоренности строятся на искреннем стремлении к совместному развитию и достижению общих целей.
2: Главным политическим итогом визита стало подписание договора о союзнических отношениях. Кыргызско-азербайджанское сотрудничество, как отметил президент, имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиций, безопасности, образования и других направлениях.
3: Кыргызско-азербайджанское сотрудничество имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиций, безопасности, образования и других направлений. Рассчитываю, что сегодняшний

0: двусторонних связей.
1: Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость, отметил глава Азербайджана.
2: Мы, как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам. И результаты вашей деятельности отчетливо видны и в строительном секторе, и в секторе финансовом. Наполнение бюджета, который дает возможность расходовать средства на благо народа и страны. И это у нас вызывает чувство радости, потому что мы друзья, братья, наши народы связывают общие корни, и успех братской страны мы рассматриваем как наш успех. Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов.
1: Президент Садыр Джапаров наградил лидера Азербайджана Ильхама Алиева орденом Манас первой степени. В ответ глава Азербайджана вручил Садыру Джапарову высшую государственную награду своей страны — орден Гейдар Алиев. Выступая перед вручением награды, Джапаров отметил, что подруг...

0: Кыргызстана от имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с этой высокой наградой. Уважаемый Ильхан Гейдарович, позвольте вручить вам орден Манас.
1: Указ президента Кыргызской Республики за значительный вклад в развитие...
2: Ильхам Алиев вручил Садыру Джапарову орден Гейдар Алиев, высшей государственной наградой Азербайджана. Он присуждается за исключительные заслуги перед государством и особый вклад в развитие международного сотрудничества. По итогам переговоров лидеры двух стран сделали заявление для прессы.
3: Под нашим председателем.

Сегодня состоится торжественное открытие первого пятизвездного отеля на берегу озера Сикуль, построенного азербайджанской стороной. Уверен, что данный проект станет

0: азербайджанских отношений и неизменную приверженность укреплению дружбы между нашими народами. Достигнутые договоренности подтверждают обоюдное стремление Кыргызстана и Азербайджана к дальнейшему укреплению союзнических отношений.
1: Как вы отметили, подписанный сегодня пакет документов демонстрирует широкий охват сфер нашего взаимодействия. И уверен, что по результатам моего визита те договоренности, которые были достигнуты, будут также успешно реализованы, как и все прежние договоренности. Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного азербайджанско-кыргызского инвестиционного фонда в два раза до 200 миллионов долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием. Очень много проектов, которые реализуются в Кыргызстане, которые создают совместное производство, новые рабочие места и укрепляют экономический потенциал нашего взаимодействия. Также сегодня нам предстоит совместно с коллегами принять участие в открытии отеля «Баку», который тоже наше совместное решение, и мы очень рады и горды тем, что первый пятизвездочный отель на берегу Сыркуля.
2: Шесть городов Кыргызстана и Азербайджана установили побратимские связи. Меморандум о сотрудничестве подписали 31 июля в рамках встречи президентов двух стран. 30 июля Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.
3: В Чолпан-Оте состоялась неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В ней приняли участие президенты Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В центре внимания были вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, развития торгово-экономических и транспортных связей, а также расширения взаимодействия между Центральной Азией и Южным Кавказом. Продолжит Канат Сулпакиев.
4: Чолпан-Ата вновь стала площадкой для диалога лидеров государств региона. В неформальной обстановке президенты Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 31 июля обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое значение встречи придало участие Азербайджана уже в качестве полноправного участника консультативного формата. Такое решение было принято в ноябре 2025 года на встрече в Ташкенте. Тогда же отмечалось, что расширение формата открывает дополнительные возможности для взаимодействия Центральной Азии и Южного Кавказа, прежде всего в сфере транспорта, логистики, энергетики и экономики. Открывая встречу, президент Кыргызстана Садыр Джапаров отметил важность укрепления взаимного доверия и совместной работы государств региона.
5: За последние годы сотрудничество государств Центральной Азии приобрело качественно новое содержание. Достигнуты принципиально исторические договоренности по государственным границам. Уважаемые коллеги, одним из заметных результатов укрепления регионального сотрудничества стала взаимная поддержка наших государств на международной арене. Выражаю вам искреннюю

Африканской Республики в Совет Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Принятое в Ташкенте обращение глав государств Центральной Азии к государствам, членам Организации Объединенных Наций, стало убедительным проявлением региональной солидарности и весомой поддержки для нашей страны. В своей деятельности на этой важной международной площадке Кыргызская Республика будет продвигать общие интересы региона. Уважаемые коллеги, одним из основных направлений нашей совместной работы остается развитие транспортной взаимосвязанности. Наши страны реализуют стратегические железнодорожные, автомобильные, авиационные и мультимодальные проекты. Важно обеспечить сопряжение и взаимное дополнение этих направлений. В числе крупных

0: Кыргызская Республика выражает удовлетворение достижением договоренностей по взаимным поставкам электроэнергии. Ведется совместная работа Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана по проекту строительства Камбаратинский ГЭС-1.
1: Важной темой стало развитие экономических и инвестиционных связей. Расширение взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном создает дополнительные возможности для выхода национальных компаний на новые рынки, реализации совместных проектов и увеличения объемов торговли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул заинтересованность Баку в дальнейшем укреплении связей со странами Центральной Азии.
2: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов с начала 2023 года до сегодняшнего дня. За 3,5 года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз. А мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион. Хотел бы также отметить, что я впервые принимаю участие в консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата и хотел бы еще раз выразить благодарность всем главам государств Центральной Азии за историческое решение, принятое в Узбекистане в прошлом году, о включении Азербайджана в полноформатный состав этой группы.
1: Отдельное место в региональной повестке занимала транспортная взаимосвязанность. Центральная Азия и Южный Кавказ рассматриваются как важные звенья в формировании новых маршрутов между Азией и Европой. Президент Казахстана Касым Джомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего развития транспортно-логистического потенциала региона.
3: На протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются совместные инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты. Новым качественным содержанием наполняются культурные, образовательные и молодежные обмены. Все эти позитивные результаты способствуют дальнейшему сближению наших братских народов и укреплению международного авторитета региона. Уверенно растет роль Центральной Азии и глобальных процессов. Наш голос звучит на мировой арене все громче и весомее.
1: Вопросы укрепления регионального сотрудничества традиционно занимают важное место и в позиции Таджикистана. Президент Эмомали Рахмон отметил необходимость продолжения конструктивного диалога и совместных усилий в интересах устойчивого развития государств региона.
4: Возрастают глобальные риски и вызовы социально-экономического характера. В этих условиях особую значимость приобретает способность наших государств эффективно реагировать на эти негативные явления.
1: Заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия выразил и президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов. Одним из направлений сотрудничества остается развитие экономических и транспортных связей, а также использование транзитного потенциала государств региона.
5: Я убежден, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему наших народов и стран, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Наша страна со всей ответственностью подходит к этому значимому событию, делает все необходимое, чтобы предстоящий саммит прошел максимально продуктивно и на высоком содержательном и организационном уровне.
1: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также подчеркнул важность укрепления взаимодействия между странами Центральной Азии и расширения взаимовыгодного партнерства.
6: Уважаемые коллеги, настало время перейти к формированию устойчивой архитектуры регионального взаимодействия. Ее конструкция должна опираться на эффективные институты сотрудничества, тесные контакты отраслевых ведомств, прямые связи регионов и долгосрочные совместные программы в ключевых сферах развития. Следует усиливать координацию в рамках межгосударственных организаций в формате «Центральная Азия плюс», укрепляя международную субъектность нашего региона. Предметные проработки требуют дальнейших шагов по укреплению торговой

сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаурсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундык» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундык», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе ЛК. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундык» предложит обратиться в МТУ или Айлыкмыты для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундык» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылман». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера.

когда за ежемесячным пособием балла РСИ обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельство иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителям необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года граждан

0: Добрый день, в эфире Беринча Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. В Бишкеке сегодня обсудили один из самых актуальных экологических вопросов – это создание эффективной системы управления отходами. Государственное предприятие «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело круглый стол, посвященный выработке единой государственной политики в сфере обращения с отходами. На мероприятии обсуждалось внедрение раздельного сбора мусора, развитие переработки вторсырья, сокращение объемов захоронения отходов, а также другие актуальные вопросы. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустама Чукеева и временно исполняющего обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Таландыбека Кадыркулова. Также к нам чуть позже по прямой телефонной связи подключится руководитель проекта «Хельвитас» Асель Мамбетова. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы обсудим, какая работа на сегодняшний день проводится по управлению отходами в Кыргызстане и вообще какие вопросы были обсуждены на сегодняшнем мероприятии, которое собрало, кстати, большое количество людей. Это как сотрудники госорганов, так и международные эксперты. И также у нас на круглом столе присутствовали представители, как я поняла, администрации. Да? Вот, добрый день, дорогие гости. Сегодня мы с вами проводим эфирную такую тему, и вы как раз-таки пришли с круглого стола. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вообще какие вопросы актуальны по управлению отходами и что было обсуждено именно на сегодняшнем круглом столе.
1: Добрый день, Айдан.

0: экологии и технического надзора. Сегодня, 9 июня, был проведен второй круглый стол по инициативе государственного предприятия «Кооператор», который определен оператором расширенной ответственности производителей, оператором РОП, где обсуждались вопросы по взаимовыгодном сотрудничестве органов местного самоуправления и системы расширенной ответственности производителей в Кыргызской республике, и как этот ключевой механизм должен быть вовлечен в управление отходами. Присутствовали представители практически всех областей, заместители полномочных представителей в областях, мэрии городов, представители муниципальных предприятий Тазалык, где была презентована вообще ситуация по переработке, по сортировке и утилизации отходов, как надо вообще проводить работу по устойчивому развитию с отходами, и дана информация по утилизационным платежам и по каким группам взимается, и в дальнейшем на какие направления эти средства расщепляются. Были обсуждены такие ключевые вопросы, как механизм экономического регулирования, согласно которому экологическая ответственность там, за жизнь произведенного продукта возлагается на производителя либо импортера, особенно за ее возврат, переработку и окончательную утилизацию. Были обсуждены вопросы по дальнейшему тесному взаимодействию по размещению мусорных контейнерных баков, эко-пунктов. Мы вот предложили всем рассмотреть возможность установки эко-пунктов по сортировке отходов на конкретных местах в регионах, чтобы привить культуру сортировки отходов. Для чего это делается? Так как законом об отходах производства и потребления уже указано, что все, в том числе и граждане, обязаны сортировать отходы. То есть эта сортировка должна происходить еще с дома. И со своей стороны муниципальные органы должны организовывать такие мусоросортировочные площадки уже для населения. Далее эти отходы отсортированы уже должны идти по мусороперерабатывающим предприятиям. Все, что можно отсортировать и переработать, это должно переработаться для получения новой продукции, для вторичного использования этой продукции в нашей жизни. Смысл заключается в том, чтобы меньше отходов в страну заходило, а был замкнутый цикл на территории республики. Что можно отсортировывается, перерабатывается, что нельзя уже утилизируется или сжигается с дальнейшей выработкой электроэнергии. И вот эти вопросы сегодня мы обсуждали. К сожалению, не везде есть такие места по сортировке отходов. И мы обозначили эту проблему, что из 24 групп, которые нам постановлением Кабинета министров утверждены по уплате утилизационного сбора и по выполнению нормативов переработки, со стороны органов местного самоуправления порядка 4-5 только происходит сортировка. Это такие как пластик, твердые бытовые отходы, стеклотары и бумага, картон. Да? Остальные, к сожалению, такие как батарейки, аккумуляторы, крупногабаритные техника, там, компьютеры и тому подобное, они практически не сортируются, и непонятно с ними, что происходит в стране, где они вообще находятся, в каком объеме находятся. И это, во-первых, это деловой отход, из которого можно извлечь какие-то дорогие компоненты для вторичного использования. А во-вторых, это тоже вредные отходы, которые могут нанести урон как экологии, так и человеку конкретно. Вот эти вопросы были обсуждены. Все представители органов местного управления в регионах рассказали о своей ситуации, какие у них проблемы, какие достижения у них есть, к чему нам надо дальше идти. Мы уже обсудили и будем по этому направлению идти вперед.
1: Вот раз вы как раз были на этом круглом столе, может быть, что вам запомнилось из выступлений представителей местных органов, да, кто-то, как вы сказали, поделился своими успехами, кто-то попросил помощи, да, сказал, вот нам бы такое-то, такое-то установить, пункты в таких, да, скажем так, местах. Вот что вы услышали и какие предложения сегодня прозвучали, и хвастались, да, представители городов и администрации?
0: Да, есть очень хорошие достижения. К примеру, вот со стороны муниципалитета мэрии города Бишкек, вице-мэр представил презентацию, что в Бишкеке уже имеется порядка 19 мусоросортировочных пунктов. Это для нас с вами, горожан, и для гостей столицы, где не как мы привыкли, обычные мусорные контейнера, да, куда мы с дома выходим, выкидываем мусор, а уже для раздельного мусора. Вы замечали, нет? Но уже в 19 таких пунктов установлено, это вот мэрия города Бишкек. И, к сожалению, пока население, не все население сортирует, кто-то, конечно, уже с готовым отдельным пакетом пластика приходит, кто-то с отдельным картоном приходит, а кто-то также, к сожалению, все это бросает. Также рассказали о том, что в Бишкеке есть на Бишкекском санитарном полигоне сортировочная линия. Процесс какой, что мусор, отходы, которые граждане выкидывают, везут на Бишкекский санитарный полигон. На Бишкекском санитарном полигоне уже есть сортировочная линия, где также сортируют, где полезные отходы и нужные, такие как пластик, там, картон и стекло, отсортируют для дальнейшей переработки, которые в дальнейшем будут, из которых в дальнейшем будут производить, как нам вице-мэр сказал, лотки, скамейки, люки резиновые, то, что нужно для города. Из этих же отходов будут производить такие материалы. То, что нельзя, дальше везут на мусоросжигающий завод, где сжигается, и с получением электроэнергии, это со стороны инвесторов китайских построен мусоросжигающий завод, очень по современным технологиям, технологичный. Также представители АША нам рассказали, вице-мэр АША, что в АША строится такой же мусоросжигающий завод, немного меньше по мощностям, потому что отходов немного меньше. И с соседних регионов, ближайших к АША, будут завозить отходы для дальнейшей сжигания. Кроме того, в АША нам презентовали хорошую рекультивацию полигона. В АША был полигон, который уже практически не мог принимать отходы. Ну, переполнен, не понимаем, что такое полигон. Это антисанитария, грязь, даже дышать невозможно там. И они отрекультивировали, то есть они очистили.

0: еще одним из достижений в Караколе нам рассказали, что в Караколе тоже планируется строительство, по-моему, даже начато такого же мусоросжигающего завода. Тоже по мощности там чуть-чуть меньше, потому что население меньше. И в Балыкчи планируется мусоросжигающий завод, хотя со стороны руководства со стороны такую политику взяли на строительство современных мусоросжигающих заводов. В Караколе нам представители муниципалитета, в частности Тазалык, показал то, что они вторичную продукцию производят. Они из отходов производят щетки для техники, очистки городов, метла. То есть из отходов они уже вот производят вторичную продукцию, которых у них накопилось, и они вот просили ее помочь реализовать нашим же коллегам из других городов Тазалыкаса. Это вот одни из достижений, которые вот мы услышали, что на самом деле идет развитие, очень хорошее. Но есть и также проблемы, которые вот вы озвучили, это пока низкая культура сортировки населения, нехватки мусорных контейнеров, нехватки техники, нехватки земельных участков. Это вот со стороны муниципалитета такие были проблемы, что отходов очень много, население с каждым годом все растет, растет, растет, соответственно, и отходов все больше и больше. Вот сегодня мне еще запомнилось, что на круглом столе примерно статистику привели, что каждый человек в день примерно чуть больше полукилограмма отходов после себя оставляет. Ну, поели, попили и тому подобное. Это в день там 25 килограмм. В год 250 килограмм это только один человек столько отходов после себя оставляет. А представьте, наше население растет, производств все больше и больше у нас в стране, все больше промышленных объектов. Соответственно, все больше и больше отходов будет. Если ими конкретно не заняться, если их не сортировать, не перерабатывать, то это может просто привести к небывалым потерям сельхозземель, и в целом будет крупная антисанитария. Тем более глава государства на экологию сейчас обращает очень пристальное внимание, сам показывает пример, что надо бережно очень относиться. И мы, со своей стороны, как государственное предприятие, экооператор, только готовы поддерживать и стимулировать.
1: Да, смотрите, вот как раз по Бишкеку тоже хотелось бы узнать. Вот, тоже мы все помним, что когда мэрия только начинала этот проект, раздельные банки, да, специально устанавливали, но тогда мы слышали, что

мы готовы с ними совместно работать, поэтому только за. Мы тоже презентовали им своего рода экопункты, которые бы мы хотели, чтобы были по всей стране, если они изъявят. К чему мы это говорим? Что мы пока население мы не можем не то что заставить, приучить к сортировке отходов. Мы бы, как вот КПК-оператор, предлагаем на платной основе. То есть, если гражданин после себя сдал пластиковую бутылку, за это ему может поступить какой-то кэшбэк, может быть, на QR-кода, может быть, какие-то социальная помощь там, в проезде по общественному транспорту, либо, может быть,

0: кстати, насколько помню, по-моему, в мэрии тоже рассказывали, что они хотят приобрести новые даже специальные автоматы, которые будут принимать пластиковую тару тоже, потому что сейчас многие горожане, кто вот вопросам экологии больше внимания уделяет, они отвозят отсортированные пластиковые всякие бутылки, контейнеры и так далее, они отвозят специальные пункты приема.
1: Этот вопрос фандоматов. Те аппараты, которые принимают тару, пластиковые фандоматы, это их называют. Этот вопрос сегодня тоже мы обсуждали на круглом столе, такие идеи были. И до этого мы в Министерстве природных ресурсов совместно с крупными магазинами обсуждали, может быть, на

0: рано или поздно мы найдя к этому придем, и наши жители это тоже понимают, что сортировка — это только плюс, и в этом ничего плохого нет. Мы тоже дома начинаем эти вопросы на работе обсуждать, уже раздельный мусор, уровень стараемся устанавливать. Начать с себя, и потом кого-то требует лечить.
1: Вообще, в этой встрече тоже принимали участие представители международных организаций, да, и эксперты. А вообще, они что говорят по этому вопросу, каким образом можно улучшить, каким образом можно поднять самосознание людей, да, чтобы они приучались и пробовали все-таки разделять мусор, потому что во многих других странах к разделению мусора относятся более серьезно и считают, что это как бы достаточно необходимая вещь, и наоборот, на тех, кто выбрасывает мусор в таком обычном порядке, они смотрят как на нарушителей закона.
0: Общественное порицание. Да.
1: Вообще, эксперты. Да, люди стали более, скажем так, внимательнее относиться. Например, вот в городе Бишкек стоят в некоторых местах вот такие бутылки специально большие, куда закидывают бутылки. Раньше, я помню, часто рассказывали, но мы не сами видели, что куда закидывали вместе с бутылками или с остальным мусором. Вот сейчас и вот эти мусорные пункты, да, вот насколько люди стали, может быть, за это время к этому относиться внимательнее? Что-то такое замечают?
0: Да, небольшие изменения идут. Они идут, наверное, вот, может быть, мы не помним, а наши отцы, деды, они сдавали же эти бутылки в магазин, это было такое уже. Потом на какой-то период это все пропало, и сейчас, наверное, мы из нашего молодого поколения, если мы это приведем, приучим, они, наверное, будут, и нормально будет к этому относиться, что надо сортировать. Что та же пластиковая бутылка может 400 лет там, не разлагаться, да, что она может большой урон наносить экологии. Mm-hmm. Поэтому с пониманием относится, и мы видим, что есть изменения, и вот в те бутыли, которые вы говорите по приему пластиковой тары, уже начали бросать пластиковые тары. Мы также им предложили на Исыкуле установить вот, своего рода пластиковые тары по приему этих бутылей. Ну, надеюсь, что потихонечку, ну, мы к этому придем, и все к этому уже относятся положительно. И вот представители мэрии города Бишкек сказали, что люди уже сортируют и приносят в эти мусоросортировочные пункты. Тем не менее, не все, но есть успехи. Там в этих сортировочных пунктах есть специальные люди, которые людям подсказывают, собирают и отсортированные отходы уже направляют переработчикам для дальнейшей переработки.
1: Хорошо, давайте мы сейчас попробуем позвонить вот следующему нашему гостю, который тоже принимал участие в сегодняшнем круглом столе. Это руководитель проекта Helvetes Асель Мамбетова. Мы сейчас дозвонимся и узнаем. Добрый день, Асель.
2: Алло, добрый день.
1: Да, добрый день. Вот вы на связи, это с Беринч Радио звонят. Хотелось бы узнать, вы сегодня принимали участие в круглом столе. Расскажите, вот что полезного, что интересного вы сегодня для себя смогли узнать и какие вопросы, по вашему мнению, сегодня, которые обсуждались, являются наиболее важными?
2: Здравствуйте. Да, сегодня я принимала участие на круглом столе, который проводило государственное предприятие, да, «Экооператор», и участвовали именно те, кто для нашего проекта тоже очень интересен. Наш проект, да, улучшение услуг на местном уровне, финансируемый правительством Швейцарии, реализуемый двумя организациями «Helvetes» и «Институт политики развития», он работает на местном уровне с органами местного самоуправления. Так как цель нашего проекта – это улучшить качество и доступ к услугу, к услугам для населения и внедрить системные изменения на местном уровне, для нас в последние годы вопросы, связанные с управлением твердыми коммунальными отходами на местном уровне, просто стал очень приоритетным. мы работаем в основном с сельским населением, мы понимаем, насколько вот именно эта проблема их касается. Сегодня на этом круглом столе также участвовали представители городов, да, это были город Ош, Бишкек, Каракол, Ноукат, Баткент, и они также поднимали свои проблемы, которые так или иначе касаются. И для нас, что было важно, что они сами отмечают, насколько, скажем так, повысилась приоритетность этого вопроса повсеместно на территории Кыргызстана. Все поднимают вопрос о том, сколько много у нас полигонов, что у нас очень много незаконных свалок, что необходимо решать эти проблемы. Мы также поднимали вопросы о том, что необходимо разработать государственную, то есть национальную программу по управлению коммунальными отходами, которая бы как раз проанализировала ситуацию с существующими полигонами, существующими свалками и, возможно, бы предложили бы какие-то варианты решения, так как сейчас у нас даже после проведения административной территориальной реформы, как сегодня было озвучено еще раз Министерством природных ресурсов, существует около 290 полигонов на всю страну, и это все равно достаточно большая цифра. Мы в свое время, наш проект когда изучал вообще эти вопросы, связанные с полигонами, оказалось, что сейчас идет такой тренд на то, чтобы уменьшать, причем достаточно кардинально, уменьшать количество полигонов на территории стран. Например, есть такие вот данные у нас по Латвии, по Литве, что у них на территории их стран, например, находится вообще только около 10 полигонов на всю страну. Для нашей страны, она тоже у нас не такая большая, количество 290, это все равно еще очень много. Также там вопросы поднимали о том, каким образом необходимо перерабатывать, да, каким образом надо работать с населением, о том, чтобы они каким-то образом мотивировались в том, чтобы приносить и сортировать мусор, это можно делать различными путями. Например, ДП экооператор предложил такие интересные идеи сегодня. Да, это открытие эко-хабов, эко-пунктов, которые у нас уже каким-то образом начались, так сказать, пилотироваться. У нас есть эко-площадки в Бишкеке, есть ваши. И вот то, что предлагает ДП-оператор, это вот, знаете, такой вот последовательное, скажем так, продолжение вот этих решений о том, как это можно сделать. И необходимо, мне кажется, действительно и всем большим городам, малым городам, и в особенности сельским муниципалитетам постепенно вот эти все подходы тоже внедрять. Мы, конечно, понимаем, что на территории больших городов, возможно, это можно сделать полегче, у них все-таки есть больше ресурсов, и местные меньше могут больше выделять, но на территории и муниципалитетов сельских это тоже очень большая проблема. Поэтому мы тоже...
1: Вы слышите?
0: Давайте дополним. Да, вот как Асель Маратовна сказала, этот проект Эльвитас тоже сейчас осуществляет по работу по полигону в Таласской области. Они проводят работу по новому полигону в Таласской области, где будет два района и

госпредприятия одной из основных целей является аккумулирование традиционных платежей по 24 группам. А далее эти средства собраны и направляют, вот, как мы обозначили, уже на сортировку, строительство мусоросортировочных, мусороперерабатывающих предприятий, выполнение нормативов по переработке, возможно, приобретение специальной техники и современных оборудований по переработке. Поэтому средства собираются ежедневно, они аккумулируются на специальном учете метрологии, суммы неплохие. И даже если будут хорошие проекты с техникой экономическими обоснованиями, с

0: вообще применяется. Скажите, на сегодняшний день кто должен оплачивать этот утилизационный сбор, потому что не все все-таки разобрались в этом вопросе, да, кто-то думает, что министерство звонит и спрашивает, а должны ли мы что-то все-таки с этим делать. Вот как работа по этому вопросу проводится?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Да.

производители товаров, которые подпадают под по постановлению правительства за номер 322 по 24 группам производителей, они подают раз в квартал отчет. И как она считается?

0: за 2025 год было собрано около 74 миллиона сомов. С 1 января 2026 года до сегодняшнего дня это 136 миллионов. В общей сложности 206 миллионов сомов собрано сейчас. Вот каждый импортер должен сам подать расчет, как она считается. Вот, у каждой группы есть, как я сказал, своя ставка, свой норматив переработки. Завезенную тонну умножаете на норматив. Например, тонну вот завезли, из них 20% это норматив переработки. А тонна это 20% у них будет 200 кг. 200 кг умножаете на ставку. И эта сумма не плачивается. Если из этих вы вывезли или отдали на переработку, вот эта сумма вычитается.
1: Вот хотелось бы для примера, да, спросить, можете на примере какого-то товара сказать, чего к нам в страну завозят больше? Потому что вы сказали, за 25-й год 78 миллионов, а здесь уже за несколько месяцев это уже больше 100.
2: Здесь опять, почему сумма увеличивается, потому что уже создано государственное предприятие «Оператор», и мы уже определили оператором РОПа. Мы уже проводим работу по аккумулированию средств. Мы работаем тесно с государственной таможенной службой, с государственной налоговой службой по получению данных, кто завез на территорию республики товары, и уже с импортерами непосредственно работаем. Вообще, что такое вот, да, РОП, чтобы люди понимали, и как вот мой коллега там Кадыркович сказал, расширенная ответственность производителей, это говорит о том, что производители и импортеры отвечают не только за выпуск продукции, но и вообще за дальнейшую ее утилизацию. Раз ты ввез или произвел, то этот уже будущий отход, мы его рассматриваем, он может остаться на территории республики, и его рано или поздно надо будет либо переработать, либо утилизировать. Да? Поэтому мы нашим импортерам и производителям стараемся объяснить, ну, вроде с пониманием начали относиться. Мы имеем на сегодняшний день совместное взаимодействие с государственной таможенной службой по выгрузке и по импорту товаров, которые ввозятся на территорию республики. По 24 группам, как вот мы сказали, у каждой группы есть свой код ТНВ. Мы по этим кодам ТНВ отслеживаем и уже тесную работу с нашими плательщиками ведем. Поэтому суммы увеличиваются. Ставки групп складываются из чего? Чем более опасно.

соответственно, ниже. Заходят на территорию республики достаточно много товаров, потому что Кыргызстан так географически удобно расположен, что из Китая идет торговля. С Китая закупают много товаров, с Турции закупают, из других третьих стран. Если этот товар подпадает под наши группы, то наши импортеры оплачивают. Я повторюсь, что у них есть 15 рабочих дней с момента ввоза, это для импортеров, независимо с третьих стран, либо со стран ЕС, из 15 дней для произведения расчетов. Этот импортер сам знает, что он завез, в каком он объеме завез. Он подает расчет и согласно указанным формулам рассчитывает и производит оплату. Производитель раз в

0: мы уже направляем на развитие инфраструктуры поточной переработки.
1: То есть получается, вот эти средства от утилизационного сбора, по идее, потом должны идти как раз на вот такие проекты.
0: Да,
1: правильно?
0: Все правильно. Вот буквально в апреле месяце вышло постановление Кабинета министров о порядке и условиях расходования средств. Куда, как и на какие цели мы должны направлять утилизационный сбор. Более детально эти цели определены в законе об отходах производства категории. Но в этом постановлении более детально все прописано. Кроме того, мы уже с акционерным обществом «Тюмбук» у нас есть соглашение, где они нам разработали автоматизированную информационную систему по уплате утилизационного сбора, где нашим плательщикам, буквально сейчас он в тестовом режиме, где интеграция с таможней моментально, как только товар пересечет границу, он уже у нас в базе будет отражаться, кто завез, в каком объеме, и каждый плательщик может в свой личный кабинет входить, заполнять расчеты и производить оплату. Мы хотим это все систематизировать и оцифровать, чтобы контакта с плательщиками не было, чтобы не было нужды приходить, бумажно сдавать и уходить, чтобы время плательщиков наших беречь, как они будущие предприниматели. Да?
1: Вот, конечно, жаль, что сегодня у нас в эфире нет представителей Сумской области, потому что мне хотелось бы уделить особое внимание, потому что сейчас туристический сезон все-таки уже начинается понемногу. Вот здесь у вас показаны очень интересные боксы специально для пластиковой тары, да? И вот такой вопрос, будут ли проводить, может быть, местные органы власти, да, на местах работу с пансионатами для того, чтобы мы знаем, что в летнее время на пляже большое количество бутылок, там буквально вывозят, наверное, большими-большими грузовиками. Вот для того, чтобы уже с этого года начать вот, на пляжах какую-то именно такую работу проводить, потому что мы помним, что почти ежегодно жители жалуются на то, что здесь мусорки отсутствуют, либо они все-таки переполнены. Вот какие-то вот такие решения, как здесь показаны, будут ли установлены?
0: Ну и Сыкуль тоже наша жемчужина, мы все это понимаем, мы должны ее беречь. Мы поэтому главой государства изданы несколько даже указов по сохранению озера. И одним из таких является указ президента 131 о неотложных мерах по сохранению озера Иссык-Куль, где не только пластик, где в целом запрещено использование пластиковых пакетов на территории Иссык-Куля, да, реализовывать, бесплатно передавать, где запрещено использовать двухтактные плавающие средства, да, как, где принято новое, что собственники пляжа обязаны производить глубинную очистку парка пляжных территорий, где мы вот буквально в конце мая были на Иссык-Куле, мы уже видим, что такие урны устанавливаются, что передаются, вот от министерства были переданы урны по раздельному мусору, баки. Уже работа в этом направлении идет. И сами жители Иссык-Куля понимают, что сейчас возможна экологическая катастрофа на Иссык-Куле, если не принять каких-либо кардинальных мер. Мы видим, что запрещен улов рыбы сетками, их ежедневно сотнями метров вытаскивают. Поэтому по Иссык-Куле проводятся огромные масштабные работы со стороны министерства. И мы тоже, в свою очередь, только с пансионатами, с органами местного самоуправления, администрацией работаем, предлагаем вот им на такие меры. И вроде сами руководители пансионатов, домов отдыха понимают, что и они заинтересованы в том, чтобы к ним повторно возвращались те же туристы в следующем году, нежели будет у них там грязь.
1: Да, я вот тоже как раз хотела вопрос задать следующий. Госорганы понимают, уже начинают.

переработчиками мы часто встречаемся, обсуждаем вопросы, конечно, утилизационного сбора, что его необходимо платить, а потом мы уже будем эти средства вам направлять. Они это понимают и очень активно они вот предлагают какие-то свои решения по переработке, которые мы вот тоже хотим поддержать. Вот недавно мы были в Токмаке, шинноперерабатывающем предприятии, где из старых шин перерабатывается и производится резиновая крошка, которая в дальнейшем применяется для производства детских площадок, для производства резиновых ковриков, для подошвы, обуви и много-много чего. И вот мы даже инициировали такой проект постановления, чтобы государственные органы, муниципальные предприятия, у которых накопилось большое количество шин, отдали им на переработку, чтобы у нас в стране это развилось, и из этой местной крошки те же строительные фирмы приобретали крошку для производства детских площадок. Вот мы хотим вот этот цикл запустить, чтобы все в стране максимально перерабатывалось и производилось из того же, что завозится в страну. Поэтому бизнес очень активный, они тоже предлагают. Это по переработке, по сортировке, ну, наверное, мы до этого я как-то сам внимания не обращал, но по долгу работы стал обращать внимание, что в какой бы торговый центр или бизнес-центр мы не зашли, уже практически везде стоят контейнера с разным, с раздельными, да, да, баками. Вы же видите, что потихонечку бизнес сам идет на такие шаги. Еще раз повторю, в законе это прописано, что

0: быстрые, но они все-таки есть уже. Значит, это говорит о том, что уже со всех сторон вообще поддержка, понимание идет.
1: А вообще управление отходами, вот мы с вами говорили о более таких легких, да? Но вы также упоминали, что, например, старая бытовая техника, да, вот тоже непонятно, куда это все выкидывается, чаще всего тоже на какие-то свалки, полигоны. Вот что делать с такими отходами, в чем их опасность, и вот, что можно вообще с ними сделать? Вы, наверное, какой-то международный опыт тоже изучали. Вот, как это проводится? Тоже какие-то, может быть, пункты открыли, да, куда можно буквально приносить все вот эти вот непригодные устройства?
0: Да, такие группы существуют, и они остались практически без внимания у нас в стране. Последние годы работа вот по ним только идет, да. Бытовая техника. Мы сегодня на круглом столе предложили такую идею, что ГПЭК-оператор планирует, если он найдет поддержку, построить эко-хаб. Это такой масштабный пункт сбора отходов, которые вот невозможно сдать в мелкие вот контейнера, да. Те же самые, мы где-то его планируем за городом,

0: тоже это проблема.
1: Большая проблема, если сейчас мы этим займемся. Поэтому, если такой эко-хаб найдет поддержку, и мы его начнем реализовывать, мы можем вот эти все технику, бытовую, крупную, батареи, аккумуляторные элементы, первичные батареи, все собирать и вывозить, чтобы и вреда не было, и дальше их переработать.

0: Да, я вот буквально недавно рассказал про несколько проектов, которые мы сегодня презентовали. Это экопункты, где мы хотим стимулировать население по сдаче товаров, которые мы в дальнейшем будем передавать переработчикам. Также про экохаб сейчас сказал. А еще мы думаем, что большую работу надо проводить с нашим молодым населением. То есть работу проводить в детских лагерях отдыха, да, вот на Иссык-Куле вести, может быть, день эколога, где детишки, которые приезжают отдыхать в лагерь, вот как день Нептуна, мы же знаем, что есть такие вещи, один день, может быть, эколога, где мы тоже их будем поддерживать, какие-то призы, возможно, с нового учебного года уже в школах проводить работу по сортировке, может быть, какие-то контейнерные, мы знаем, что мэрия города Чикаг проводила контейнерные баки, готовить для пластиковых изделий, чистый класс, может быть, чистая школа, где мы тоже их будем стимулировать и какие-то, может быть, призы будем им давать, может быть, школам какие-то производить, ну, такие необходимые для них вещи. Может быть, на классных часах, ну вот на классных часах тоже планируем им повышать вот осознанность и культуру, да, что мусор, надо ему дать вторую жизнь, и лучше его отсортировать и выкинуть в нужное место, нежели его просто в бак с смешанными отходами бросить, либо просто, что самое страшное, бросать на улице и идти дальше, да. Поэтому по планам пока так у нас, да, на ближайший вот полгода.
1: Хорошо. Вот по вашему мнению, если сейчас многие проекты уже будут начаты и вообще будет проводиться реализация, то если мы, насколько быстро мы это ведем, даже раздельный сбор среди населения, то по вашему мнению, насколько это может улучшить ситуацию, если мы уже сейчас начнем это делать, учитывая то, что многие страны мира, для многих стран мира это давно уже такое обыденность. Ну, вроде часто говорят экологи, ну, вроде у нас мало, да, население небольшое, но если мы вовремя сейчас за это возьмемся, то вот в ближайшее время, да, скажем так, будет меньше у нас проблем в будущем.
0: Да, вот вы затронули вопрос других стран, мы даже вот проанализировали, провели мониторинг, увидели, что есть страны, которые вообще своих отходов нет, они закупают мусор в соседних стран. Представьте, вот, допустим, в Швеции своих отходов нет, они покупают у соседних стран отходы, чтобы их сжечь и выработать электроэнергию. Это говорит о том, что отходы — это такой там деловой товар, и это, если мы сейчас начнем, то это будет, мы уже начали, да, вот я еще раз повторю, что руководство страны в этом направлении идет огромная работа, такие документы издаются, да,

0: Поэтому я не знаю, как это быстро может наш людей, как, насколько быстро люди это почувствуют, как быстро люди поймут, что это нужно. Ну, наверное,
1: приучатся к этому,
0: приучатся, да.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три.